0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Ёлка!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово! Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

окне. Время конвейерной лентой, и все, что сейчас происходит во мне.

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Село Александровское дважды становилось городом.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сальцы – первое название города Кириши.
0: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 107,6 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик. «Сам тебя выдумал».

Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зачарова.

0: Союз.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
3: Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Туки считается крупнейшим минеральным и бальнеологическим курортом России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: слушаете главные песни большой страны.
1: Плачет девочка в ноутбуке.

глаза ее шат. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20», 1997 год.
1: Татьяна Овсиенко. «Колечко».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Исторический центр Ярославля включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Тульской области после атаки БПЛА пострадало промышленное предприятие. Оно находится в Новомосковске, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Также зафиксированы повреждения на линии электропередач. Ночью регион подвергся массированной атаке БПЛА. Сбиты 73 беспилотника. В населенном пункте Щукинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Вблизи Москвы сбили 45-й беспилотник. В районе московских аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово действуют ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию. Минздрав Венесуэлы сообщил, что число погибших в результате двух землетрясений превысило 200 человек. Еще 4500 человек пострадали. Большинство из них получили легкие травмы. Но есть также пациенты в состоянии средней тяжести и тяжелые. Многим потребовались хирургические вмешательства. Накануне в Венесуэле произошли два крупнейших за 126 лет землетрясения магнитуды 7,2 и 7,5. Сильнее всего подземные толчки ощущались в прибрежном штате Ла-Гуайра. Власти сообщали о сотне поврежденных зданиях. США направили регулярные войска для помощи Венесуэле.

0: исчез на озере Бирюзовое в Междуреченске в минувшее воскресенье во время отдыха на САПе. В поисках активно принимают участие волонтеры, МЧС, силовые ведомства и представители церкви. САП был обнаружен посреди озера, а пастор до сих пор нет. По словам сына, его отец не имеет долгов или конфликтов. Портрет фотографа Доры Маар, написанный Пабло Пикассо, продали на аукционе в Лондоне за 1 300 000 фунтов стерлингов. Эксперты оценивали полотно в 600-800 тысяч фунтов. Пикассо написал портрет в 1936 году, в самом начале романа с Дорой. Она владела картиной до конца своей жизни в 1997-м, после чего работа оказалась в собрании британского инвестора Джо Льюиса. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России начал действовать первый ГОСТ на глэмпинге. Стандарт устанавливает общие требования к помещениям и предоставляемым в них услугам. Так, глэмпинги могут относиться к базам отдыха. В документе подчеркивается, что при организации глэмпингов должны быть обеспечены меры по учету особых условий охраны окружающей среды, животного и растительного мира. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира по футболу. Игрок забил аж на 6-м турнире. В недавнем матче с Узбекистаном португалец отметился дублем. В России нашли деревню, которая побила абсолютный рекорд по главным дорогам. Речь идет о небольшом поселении Радоманово в Смоленской области. Там на менее чем километровом участке дороги установлено, внимание, 68 знаков с обозначением «Главная дорога и обгон запрещен». По словам местных жителей, столько знаков маленькой деревни поставили несколько лет назад. Тогда же эту дорогу капитально отремонтировали. Ипотечные каникулы для семей с детьми появятся в России. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Совет Евросоюза продлил на год экономические санкции против России до 31 июля 2027 года. Об этом говорится в заявлении законодательного органа ЕС. В Совете напомнили, что действующие санкции распространяются на торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов. Также меры предусматривают ограничения в отношении ряда российских банков и СМИ. В заявлении отмечается, что Евросоюз готов принять дополнительные санкционные меры в отношении России. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Запорожской и Херсонской областях почти полностью отключили свет. Большая часть Запорожской области осталась без электричества, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Между тем, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа региона оказались полностью или частично обесточены. Причиной массового отключения стало технологическое нарушение в энергосистеме регионов, заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Генсек НАТО Марко Рютте заявил, что Россия – текущая и долгосрочная угроза для Альянса. По его словам, Россия инвестирует более 40% своего бюджета в оборону. Рютте добавил, что некоторые другие страны также продолжают наращивать свой военный потенциал и создавать дополнительные угрозы. В их числе он назвал Китай и Северную Корею. В некоторых регионах осенние тарифы на ЖКУ могут подняться до 20%, однако эти цифры были заложены в установленный потолок цен, и рост стоимости бензина на них не повлияет, заявила НСН зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
3: Никаких средств нормативных подорожаний не будет осенью. Регионы приняли тарифные решения от 4% до 20%, и есть регионы, где до 20% повысится. Но это решения, которые были связаны с прогнозами социальной экономики, развития, с инвестиционными планами регионов. В Дагестане большой рост, потому что прямо у них действительно изношены инфраструктуры.
2: На волю с октября тарифы на ЖКУ сильнее всего повысятся также в Ставропольском крае на 22%, в Тамбовской и

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который расширяет правила на ипотечные каникулы для заемщиков с детьми. Так, если в семье рождается или появляется через усыновление второй ребенок или последующие, заемщик может один раз воспользоваться отсрочкой выплат. Период ипотечных каникул составит до 18 месяцев. Причем в первые 6 месяцев банк не сможет начислять проценты. С 7 по 18 месяц каникул проценты продолжат начисляться по ставке, которая указана в договоре. Аналитики сервиса «Купи билет» назвали самые востребованные направления для путешествий по России в июле. Безусловным фаворитом среди наших людей стал Калининград. Вторая строчка у Сочи. Кроме того, в список популярных внутренних направлений вошли Адлер, Владивосток и Минеральные воды. Российская альпинистка Алина Пекова сообщила о включении ее в Книгу рекордов Гиннесса как самой молодой женщины, которая поднялась на все 14 восьмитысячников планеты. Восхождение на последнюю вершину девушка завершила в октябре 2024-го. К тому же Алина стала первой гражданкой России, которая покорила все 14 вершин, превышающих 8000 метров над уровнем моря. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». Город Новочебоксарск, что в Чувашии, сначала хотели назвать Ильичевском.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.
6: Тебе некуда деваться в ритме танца.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: родных дорог.
1: Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили почти 700 беспилотников над российскими регионами. Об этом отчиталось Минобороны. По данным ведомства, дроны уничтожили в том числе над Черным и Азовским морями, Ростовской, Рязанской, Астраханской областями и Московским регионом. Над Тульской областью за ночь уничтожили 157 дронов. Там повреждения получило промышленное предприятие в Новомосковске. В городе также повреждены линии электропередачи. Ранение получила одна женщина. А число сбитых на подлете к Москве дронов приближается к 50. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. США прекратят принимать просителей политического убежища. Об этом сообщил замглавы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер. Он рассказал о выработанной договоренности о том, что если иностранец обращается за убежищем, то ему подыщут какую-то другую страну в мире, которая его примет. По словам Миллера, все прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе США всегда фальшивые. Самолет МС-21 может получить сертификат в 2027 году, если не будет серьезных недоработок в его конструкции. Тогда же первые серийные лайнеры могут поступить в авиакомпании, рассказал НСН главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
3: Те сроки, которые обозначил Антон Алиханов, они вполне реальны, но при условии, что в процессе испытаний все пойдет по плану, без задержек, без каких-то форс-мажоров. Гарантировать это, конечно, сложно, потому что новые техника, она для того и испытывается, чтобы выявить все возможные недоработки и недостатки еще на этапе испытаний, чтобы потом в эксплуатации уже этот самолет был надежен и безопасен.
2: Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о планах завершить летные испытания отечественного самолета МС-21 в первом квартале будущего года. Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу с упоминанием преимущества многоженства в Дагестане. Речь идет о рекламном баннере магазина «Евродекор» на одной из улиц в Кизляре. На нем изображен мужчина в строительной каске с четырьмя женщинами. Четыре женщины, восемь рук. Самое время обновить дом, написано на баннере. Антимонопольщики проверят этичность рекламы строительного магазина. Италия и Франция выразили скептическое отношение к предложению Евросоюза запретить въезд бывшим российским военнослужащим, которые участвовали в спецоперации на Украине, сообщает Bloomberg. По данным агентства, которое ссылается на дипломатические источники в ЕС, Рим и Париж в целом не возражают против идеи не пускать участников СВО, однако опасаются, что нынешняя формулировка может открыть путь к массовому запрету на въезд всех россиян. Италия и Франция настаивают, что подобные точечные ограничения следует регулировать через визовую политику, а не через санкции. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Владимир Пресняков.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Увидеть весь Санкт-Петербург за один приезд удастся вряд ли, но несколько занятных локаций посетить точно получится. Начну с туристической Мекки северной столицы. Как вы наверняка догадались, это Дворцовая площадь. С одной стороны, она обрамлена Зимним дворцом, блестящим памятником Елизаветинского барокко 18 века. А напротив располагается здание Генштаба 19-го столетия в духе классицизма. Обе постройки сегодня заняты главным музеем – Эрмитажем. Ну а в центре площади высится 25-метровая Александровская колонна – идеальное место для вашего фотографирования. Движемся далее. Исаакиевский собор. Он возведен при Екатерине II, однако свой узнаваемый внешний вид здание приобрело после масштабных работ по перестройке. Последнюю инициировал Александр I. Сейчас собор одновременно остается и религиозным центром северной столицы, одним из самых посещаемых музеев страны. Загляните и на смотровую площадку храма, и с высоты полюбуйтесь на центр города. Ну а поклонникам острых ощущений стоит посетить Кунсткамеру. Тут, как вы знаете, уникальные экспонаты. От анатомических аномалий и редкостей до предметов искусства и быта народов Африки, Америки и Азии. Добраться до Санкт-Петербурга можно на поезде, самолете или автотранспорте.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. У жителей города Гусь-Хрустальный есть свое Гусевское море. Так здесь называют водохранилище.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Чай вдвоем» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. При слове «эскимос» ваше воображение наверняка рисует чум среди снежных просторов и человечков с ног до головы закутанных в оленьи шкуры. Впрочем, у некоторых этот термин наверняка ассоциируется с мороженым на палочке. Про интересный народ расскажу прямо сейчас. Эскимосы – древний этнос, который жил в северных краях еще до нашей эры. В России эскимосы проживают преимущественно на Чукотке. По данным последней переписи, в нашей стране около 1500 представителей данного этноса. Сегодня некоторые племена исповедуют христианство, но это следствие вмешательства цивилизации. Основной же религией эскимосов является анимизм, то есть вера в духов, которые могут помочь или навредить, поэтому им и нужно поклоняться. Язык эскимосов или инуитский язык относится к эскимоса алеутской языковой группе. Хотя в разных регионах есть различия в диалектах и вариантах языка, все они относятся к инуитскому. Уверен, вы слышали, что эскимосы не целуют своих близких и любимых. Вместо этого они трутся носами. И вправду, так точно не обморозишь губы. По меркам современного человека, дома у эскимосов необычные. У них два вида жилищ – летние и зимние. Они имеют вид чума или шатра. Зимой жилища утепляют оленьими шкурами. Их сшивают между собой в большие полотнища. Двумя основными видами деятельности народа является охота и рыболовство. Кстати, эскимосы – сыроеды, хотя иногда едят и вареную пищу. А еще в их рационе есть мясо, рыба, яйца птиц, травы, ягоды и водоросли. Очень любят эскимосы замороженное мясо и китовый жир. И сегодня прощаюсь с вами на инуитском «Схахлекамкин».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: В переводе с чувашского языка город Канаш значит «совет».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло,

0: Песня из сборника «Союз-22». 1998 год.
1: Группа «Блестящие облака».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: «Фанатека». Расскажем все о главных песнях большой страны.
1: Мне нравятся все женщины на свете. Блондинка ли, брюнетка, все равно.
2: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Благодаря невероятной популярности песни «3 сентября» многие другие композиции Михаила Шуфутинского оказались, по сути, в тени. Исправлю, пожалуй, ситуацию и расскажу вам про песню под названием «За милых дам». Она дебютировала в 1995 году. Удивительно, но впервые исполнил композицию Шуфутинский на концерте в Великом Новгороде. И артист тогда еще толком не выучил текст и пел, глядя в бумажку. Как бы там ни было, песню приняли очень тепло, и в будущем она стала одним из главных хитов 1995-го.

Симоном Асиашвили. Поэт вспоминал, что слова появились у него в голове моментально. Шуфутинский в те годы вновь стал выступать в России и решил разнообразить свой репертуар песнями уже знакомого композитора Вячеслава Добрынина. С ним Михаилу Захаровичу доводилось работать еще в 70-е годы. Добрынин написал прекрасную музыку, и спустя годы без этой композиции довольно сложно представить празднование Международного женского дня.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
3: Город Советск. Самый северный и второй по численности населения город в Калининградской области.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Ажиотаж на рынке топлива в России искусственно поднял спрос на 20-30%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запасов сырья в стране достаточно. Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время, добавил вице-премьер в комментарии ТАСС. Он также анонсировал очередное совещание по ситуации на топливном рынке, на котором обсудит запрет экспорта дизеля. Ранее Новак оценивал сложившуюся ситуацию на рынке как непростую, но контролируемую. По его словам, власти уделяют особое внимание Севастополю, Крыму, Калининграду и Дальнему Востоку. Добавлю, сейчас уже в десятках регионов введены ограничения на продажу бензина на АЗС. Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе севера Енисейска Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На борту было 9 человек, все они живы, сообщил оперштаб региона. Россия и Украина проведут сегодня новый обмен военнопленными. Об этом сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. В начале июня Москва и Киев при посредничестве Арабских Эмиратов обменялись военнопленными в формате 185 на 185. Только за июнь в разных регионах России несколько раз оштрафовали операторов связи за то, что они пропустили звонки мошенников с подменных номеров, несмотря на имеющуюся у них систему антифрод. Гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков рассказал НСН, почему это могло произойти.
3: Крупнейшие операторы, подключенные к системе антифрод, по идее, не должны проходить подобные звонки. Если речь идет о каких-то небольших операторах, то такая ситуация возможна. Борьба с мошенниками – это очень непростой вариант. Это подтверждает то, что у нас была система антифрод. Сейчас антифрод 2.0. Каждая система защиты любого из операторов постоянно меняется и усовершенствуется. То есть это процесс такой, который не может закончиться в какой-то момент. Мошенники находят новые пути обмана пользователей.
2: Как пишет «Известия», с принятием закона антифрод 2.0 телекоммуникационным компаниям, скорее всего, придется выплачивать большие компенсации в пользу жертвам мошенников. Бывшую первую леди Южной Кореи Ким Гон Хи приговорили к 7 годам за коррупцию. Как сообщает агентство Ренхап, ее признали виновной в том, что она принимала дорогие подарки в обмен на помощь в назначении на госдолжности и преференции бизнесу. В апреле женщину уже приговорили к 4 годам тюрьмы по отдельному делу о манипулировании акциями и взяточничестве. Ранее мужа Ким, экс-президента Юн Сок Ёлю, приговорили к пожизненному тюремному заключению за необоснованное введение военного положения в 2024 году. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

50 главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. От крестьянской похлебки до современного супа-фаворита. Об истории куриного супа расскажу прямо сейчас. Суп из курицы чаще всего варят на медленном огне. И, как правило, с различными дополнениями. Это могут быть овощи, макаронные изделия или зерновые культуры. Например, рис. Издавна считалось, что куриный суп обладает общеукрепляющим действием. Его частенько рекомендовали больным. Вера в лекарственные свойства даже перекочевала в западные кулинарные традиции. А рецепты блюда публиковались уже в первых печатных кулинарных книгах 15 века. Сейчас восточные славяне традиционно предпочитают куриный бульон с овощами. Часто простой, с добавлением лапши и, конечно, свежей зелени. Некоторые повара добавляют в свои вариации супа нарезанное вареное яйцо и даже сметану. А в Боливии современной традицией является готовить куриный суп на Рождество.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Абразивный завод города Луга обеспечивает инструментами всю Россию.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему ленивцы такие медлительные? Ученые наконец-то все выяснили. Международная группа специалистов выяснила причину одной из самых известных особенностей ленивцев. Напомню, они считаются самыми медленными млекопитающими на планете. У них очень низкий уровень обмена веществ, а температура тела меняется в зависимости от окружающей среды. При этом животные остаются здоровыми и хорошо приспособлены к жизни. Новые исследования показывают, что на необычный образ жизни животных могли повлиять особые участки ДНК. Они помогают организму работать в режиме минимальных энергозатрат. Некоторые из найденных генетических последовательностей сохраняются в геноме ленивцев уже около 30 миллионов лет. Скорее всего, они появились у общего предка современных ленивцев и помогли сформировать их уникальный образ жизни. Ученые говорят, что результаты могут быть полезны не только для изучения животных. Нарушение работы митохондрий связано со многими заболеваниями человека, включая диабет, болезнь Паркинсона и возрастные изменения. Если исследователям удастся понять, как организму ленивца удается оставаться здоровым при таком медленном метаболизме, то это может открыть новые возможности. И такие знания могут пригодиться при изучении человеческого старения.
0: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Город Александров является одним из вероятнейших мест нахождения легендарной библиотеки Ивана Грозного.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. 12 человек находились на борту вертолета Ми-8Т при жесткой посадке в Красноярском крае. Данные о пострадавших уточняются. Утром вертолет упал в Северо-Енисейском районе. На борту находились 3 члена экипажа и 9 пассажиров. Размер ущерба и причины ЧП устанавливаются. В Крыму и Севастополе вводят региональные режимы ЧС для решения экономических вопросов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение граждан. Ранее власти Крыма ввели ограничения на продажу топлива для граждан. Несмотря на то, что уже несколько дней поток автомобилей из Крыма больше, чем в Крым, председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей заявил НСН, что никто оттуда не бежит, погода в Крыму отличное, море теплое, мазута нет, как и перебои с поставками продовольствия. В Кремле уже известно о видеообращении ветерана СВО Александра Лунина к Владимиру Путину, но детально с ним еще не знакомы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне в интернете появился ролик военнослужащего из Воронежской области, участника спецоперации на Украине Александра Лунина, в котором тот настаивал на встрече с Путиным, жаловался на жестокое обращение командиров и вымогательство денег, а также грозился устроить мятеж. МИД России вызвал посла Молдавии в Москве и выразил ему решительный протест после задержания российских дипломатических курьеров в аэропорту Кишинева. Послу было указано на грубое нарушение статьи Венской конвенции 61 года, согласно которой дипкурьеры пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию. Самой производительной и одной из самых востребованных возрастных групп на рынке труда в России являются россияне 40-45 лет, заявил глава Минтруда Антон Котяков. HR-эксперт Зулья Луйкова рассказала НСН, что это связано с нехваткой рабочих рук на рынке труда, однако не во всех сферах нужны зрелые работники.
3: Мы говорим в основном о сугубо дефицитных секторах. То есть строительство, синие воротнички наши, то есть квалифицированные рабочие руки, ЖКХ, агро, ритейл, не выстраиваются очереди. Поэтому, да, они снижают требования, они смотрят, они фактически берут всех, кто к ним доходит. Группа 45+, да, она преобладает сейчас во всех отраслях, но если взять какие-то диджитал-сферы, IT, стартапы, креативные индустрии, то по-прежнему мы увидим, что этих кандидатов звать не будут, потому что они по-прежнему ценят молодых специалистов с актуальными цифровыми навыками.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог. Плачет

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: Название города Кинешма с финно-угорского можно перевести как «глубокая темная вода».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Увидеть весь Санкт-Петербург за один приезд удастся вряд ли. Но несколько занятных локаций посетить точно получится. Начну с туристической Мекки северной столицы. Как вы наверняка догадались, это Дворцовая площадь. С одной стороны, она обрамлена Зимним дворцом, блестящим памятником елизаветинского барокко 18 века. А напротив располагается здание Генштаба 19 столетия в духе классицизма. Обе постройки сегодня заняты главным музеем – Эрмитажем. Ну а в центре площади высится 25-метровая Александровская колонна – идеальное место для вашего фотографирования. Движемся далее. Исаакиевский собор. Он возведен при Екатерине II, однако свой узнаваемый внешний вид здание приобрело после масштабных работ по перестройке. Последнюю инициировал Александр I. Сейчас собор одновременно остается и религиозным центром северной столицы, одним из самых посещаемых музеев страны. Загляните и на смотровую площадку храма и с высоты полюбуйтесь на центр города. Ну а поклонникам острых ощущений стоит посетить Кунсткамеру. Тут, как вы знаете, уникальные экспонаты. От анатомических аномалий и редкостей до предметов искусства и быта народов Африки, Америки и Азии. Добраться до Санкт-Петербурга можно на поезде, самолете или автотранспорте.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
3: На заводе в городе Инза производят особый кирпич, который в 8 раз теплее обычного.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.2

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Високосный год» Ирины Аллегровой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Бывший министр обороны и экс-спецпредставитель президента Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет, сообщила баскетбольная единая лига ВТБ, где он был почетным президентом. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Сергей Иванов руководил Министерством обороны с весны 2001 года до февраля 2007. Затем был вице-премьером и первым вице-премьером. С декабря 2011 возглавлял администрацию президента. В 2016 был назначен специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В феврале этого года он ушел в отставку по собственному желанию. В 90-х годах Сергей Иванов работал в службе внешней разведки, в 70-х в КГБ. Россия и Украина провели обмен пленными в формате 160 на 160, сообщило Министерство обороны. Российские военнослужащие сейчас находятся на территории Беларуси. С ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. После этого их доставят домой. Посредниками при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен пленными прошел 5 июня. Тогда стороны передали друг другу по 185 человек. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Крыму и Севастополе. Совместный указ подписали главы республики и города федерального подчинения Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. По их словам, такой шаг необходим для решения вопросов экономического характера. Крым регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, после ударов по энергоинфраструктуре 24 июня Севастополь остался без электроснабжения. Накануне в Крыму ввели режим временного ограничения электроснабжения, сокращают количество поездов. Аксенов также подчеркнул, что на полуострове сохраняется дефицит топлива. На 70% в год года выросло число заражений мобильных устройств по итогам первого полугодия, следует из данных системы мониторинга киберугроз Мегафона. Также увеличилось количество серверов, которые используются для контроля за зараженными гаджетами. В Мегафоне подчеркнули, что злоумышленники постоянно совершенствуют свои инструменты и наращивают инфраструктуру для распространения вредоносного программного обеспечения. Большая часть инцидентов связана с переходом по фишинговым ссылкам и установкой приложений из непроверенных источников. Для защиты рекомендуется соблюдать цифровую гигиену, устанавливать и регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение. Режиссер Сарик Андреасян объявил, что приступил к работе над новой экранизацией романа «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Он также опубликовал синопсис будущей картины. Согласно описанию, фильм сохранит классическую сюжетную основу романа. Сейчас проект находится на ранней стадии производства. Создатели работают над сценарием и уже приступили к поиску актеров на главной роли. Съемки фильма планируется начать летом будущего года. Самыми известными экранизациями «12 стульев» считаются фильм Леонида Гайдая с Арчилом Гамиашвили в роли Остапа Бендера и четырехсерийная телевизионная версия Марка Захарова с Андреем Мироновым. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог. Хочется

0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. При слове «эскимос» ваше воображение наверняка рисует чум среди снежных просторов и человечков с ног до головы закутанных в оленьи шкуры. Впрочем, у некоторых этот термин наверняка ассоциируется с мороженым на палочке. Про интересный народ расскажу прямо сейчас. Эскимосы – древний этнос, который жил в северных краях еще до нашей эры. В России эскимосы проживают преимущественно на Чукотке. По данным последней переписи, в нашей стране около 1500 представителей данного этноса. Сегодня некоторые племена исповедуют христианство, но это следствие вмешательства цивилизации. Основной же религией эскимосов является анимизм, то есть вера в духов, которые могут помочь или навредить, поэтому им и нужно поклоняться. Язык эскимосов или инуитский язык относится к эскимоса алеутской языковой группе. Хотя в разных регионах есть различия в диалектах и вариантах языка, все они относятся к инуитскому. Уверен, вы слышали, что эскимосы не целуют своих близких и любимых. Вместо этого они трутся носами. И вправду, так точно не обморозишь губы. По меркам современного человека, дома у эскимосов необычные. У них два вида жилищ – летние и зимние. Они имеют вид чума или шатра. Зимой жилище утепляют оленьими шкурами. Их сшивают между собой в большие полотнища. Двумя основными видами деятельности народа является охота и рыболовство. Кстати, эскимосы – сыроеды, хотя иногда едят и вареную пищу. А еще в их рационе есть мясо, рыба, яйца птиц, травы, ягоды и водоросли. Очень любят эскимосы замороженное мясо и китовый жир. И сегодня прощаюсь с вами на инуитском «Схахлекамкин».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В Астрахани появился один из первых трамваев в России. Построила его бельгийская фирма в 1900 году.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Фонотека. Расскажем все о главных песнях большой страны.
1: Мне нравятся все женщины на свете. Блондинка ли, брюнетка, все равно.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Благодаря невероятной популярности песни «3 сентября» многие другие композиции Михаила Шуфутинского оказались, по сути, в тени. Исправлю, пожалуй, ситуацию и расскажу вам про песню под названием «За милых дам». Она дебютировала в 1995 году. Удивительно, но впервые исполнил композицию Шуфутинский на концерте в Великом Новгороде. И артист тогда еще толком не выучил текст и пел, глядя в бумажку. Как бы там ни было, песню приняли очень тепло, и в будущем она стала одним из главных хитов 1995-го.

Асиашвили. Поэт вспоминал, что слова появились у него в голове моментально. Шуфутинский в те годы вновь стал выступать в России и решил разнообразить свой репертуар песнями уже знакомого композитора Вячеслава Добрынина. С ним Михаилу Захаровичу доводилось работать еще в 70-е годы. Добрынин написал прекрасную музыку, и спустя годы без этой композиции довольно сложно представить празднование Международного женского дня.

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94

Дженджа. Радио родных дорог представляет топ 100 песен из караоке. Группа «Винтаж». Знак Водолея.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Слушая наше дыхание,
0: радио разных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин своим указом назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом Абхазии. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. До этого Комитет Госдумы по делам СНГ одобрил кандидатуру Гладкова на должность посла. Гладков ушел в отставку 13 мая по собственному желанию. По данным СМИ, внутриполитический блок Кремля считал Гладкова одним из самых успешных губернаторов. Он возглавил регион с 2020 года. 15 мая его наградили орденом Александра Невского. Новая акция по воссоединению семей в России и на Украине пройдет в ближайшие дни, сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, договоренность достигнута в ходе встречи с ее украинским коллегой Дмитрием Лубенцом. Сегодня Россия и Украина провели обмен пленными в формате 160 на 160, сообщила Минобороны. Российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии, после их доставят домой. Посредниками при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Введенный в Крыму режим чрезвычайной ситуации не означает каких-либо ограничений для граждан, не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введение комендантского часа. Такие разъяснения дал глава республики Сергей Аксенов. По его словам, все разговоры об этом фейк. Режим ЧС ввели в Крыму и Севастополе. Как объяснил Аксенов, он позволяет намного быстрее, чем в обычных условиях, закупать генераторы топлива, снабжать всем необходимым объекты жилья-обеспечения, проводить аварийно-восстановительные работы, заключать контракты и так далее. Крым регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, после ударов по энергетической инфраструктуре накануне на полуострове ввели режим временного ограничения электроснабжения. Также отмечается дефицит топлива. Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин для мигрантов, в том числе в 12 раз, с 4200 до 50 тысяч рублей за оформление российского гражданства. 8 раз повысится оформление разрешения на временное проживание, почти с 2 тысяч до 15. В 5 раз с 6 тысяч до 30 оформление вида на жительство. Увеличивается пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу мигрантов до 15 тысяч рублей за каждого иностранца. Закон освобождает от уплаты госпошлин иностранцев и лиц без гражданства, признанных в соответствии с указом президента, представляющими интерес для России. Одним из ключевых проектов госполитики в ракетно-космической отрасли может стать поиск и освоение ресурсов Луны, астероидов после 36 года. Об этом говорится в проекте указа президента, который предложил Роскосмос. Ведомство также предлагает включить исследование Луны автоматическими космическими аппаратами, доставку образцов грунта на Землю, создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности спутника. Также по проекту до 36 года Роскосмос планирует создать новые средства выведения, в том числе на основе технологии многоразового использования техники. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренёк. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло,

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. От крестьянской похлебки до современного супа-фаворита. Об истории куриного супа расскажу прямо сейчас. Суп из курицы чаще всего варят на медленном огне. И, как правило, с различными дополнениями. Это могут быть овощи, макаронные изделия или зерновые культуры. Например, рис. Издавна считалось, что куриный суп обладает общеукрепляющим действием. Его частенько рекомендовали больным. Вера в лекарственные свойства даже перекочевало в западные кулинарные традиции, а рецепты блюда публиковались уже в первых печатных кулинарных книгах 15 века. Сейчас восточные славяне традиционно предпочитают куриный бульон с овощами, часто простой, с добавлением лапши и, конечно, свежей зелени. Некоторые повара добавляют в свои вариации супа нарезанное вареное яйцо и даже сметану. А в Боливии современной традицией является готовить куриный суп на Рождество.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды».
2: Первые названия подмосковных луховиц – глуховичи.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,1

0: Вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Натали. О боже, какой мужчина!

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в формате тет-а-тет в резиденции на Валдае. Лукашенко прибыл в Россию с неожиданным, заранее необъявленным рабочим визитом. По официальной информации, переговорной повестке, актуальные вопросы взаимодействия в разных сферах и реализации совместных проектов. Переговоры пройдут на фоне роста напряженности между Беларусью и Украиной, отмечает Рейтер. Владимир Зеленский обвинил Минск в подготовке инфраструктуры для потенциального расширения военных действий против Украины. До этого украинский лидер грозил ударами по ретрансляторам в Беларуси, которые, как он утверждает, помогают России корректировать атаки дронов. Москва и Минск это отрицают, а белорусские власти обвинили Украину и Запад в нагнетании напряженности. Владимир Путин подписал закон, который ограничивает до 20 максимальное число банковских карт, оформленных на одного человека. Ранее Госдума приняла соответствующий проект. Предполагается, что мера поможет затруднить использование банковской инфраструктуры в схемах мошенников. Законопроект предоставляет банкам право приостанавливать подозрительные операции. Также вводится механизм компенсации ущерба от мошеннических действий. Центробанк резко увеличил официальные курсы валют на выходные и понедельник. Курс американского доллара вырос почти на 1,5 рубля, до отметки 77 рублей 6 копеек. Стоимость евро изменили почти на 2 рубля, до 87,4. Также подорожал китайский юань. Ранее курс доллара достиг 3-месячного максимума на российском межбанковском рынке. Эксперты связывают тенденцию с затяжным падением мировых цен на нефть и ожиданием на этом фоне снижения продаж валюты российскими сырьевыми экспортерами. С учетом подобных факторов не исключает укрепление доллара до 80 рублей к концу лета. Всемирная федерация тяжелой атлетики допустила российских спортсменов до международных турниров с флагом и гимном. Решение принял исполнительный совет. В конце января международные федерации начали допускать до турниров с флагом и гимном российских спортсменов. Так право выступать на соревнованиях получили отечественные тхэквондисты, гимнасты, пловцы. В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета на фоне событий на Украине. Министр культуры Ольга Любимова вручила нагрудные знаки и удостоверения государственным и ведомственным наградам деятелям культуры. Так, нагрудный знак и удостоверение к почетному званию заслуженной артистки России получила преподаватель Московской консерватории имени Чайковского Ксения Башмет. Аналогичные знаки вручены артисту Московского губернского театра Антону Хабарову, пианистке Басинии Шульман и певице Марине Мирабовой. Орден за заслуги в культуре и искусстве вручен художественному руководителю театра музыки и поэзии Елене Камбуровой, худруку «Виа Самоцвета» Юрию Малику, художнику-живописцу Николаю Мухину. Любимова отметила, что достижение работников культуры невозможно без их преданности профессии. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему ленивцы такие медлительные? Ученые наконец-то все выяснили. Международная группа специалистов выяснила причину одной из самых известных особенностей ленивцев. Напомню, они считаются самыми медленными млекопитающими на планете. У них очень низкий уровень обмена веществ, а температура тела меняется в зависимости от окружающей среды. При этом животные остаются здоровыми и хорошо приспособлены к жизни. Новое исследование показывает, что на необычный образ жизни животных могли повлиять особые участки ДНК. Они помогают организму работать в режиме минимальных энергозатрат. Некоторые из найденных генетических последовательностей сохраняются в геноме ленивцев уже около 30 миллионов лет. Скорее всего, они появились у общего предка современных ленивцев и помогли сформировать их уникальный образ жизни. Ученые говорят, что результаты могут быть полезны не только для изучения животных. Нарушение работы митохондрий связаны со многими заболеваниями человека, включая диабет, болезнь Паркинсона и возрастные изменения. Если исследователям удастся понять, как организму ленивца удается оставаться здоровым при таком медленном метаболизме, то это может открыть новые возможности. И такие знания могут пригодиться при изучении человеческого старения.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин принял свою резиденцию на Валдае Новгородской области. Президента Беларуси Александра Лукашенко сообщила пресс-служба Кремля. Главы государства обсудили повестку Дня союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и реализацию совместных проектов в области экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Минск в подготовке инфраструктуры для потенциального расширения военных действий. До того украинский лидер грозил ударами по ретрансляторам Беларуси, которые, как он утверждает, помогают России корректировать атаки дронов. Белорусские власти обвинили Украину и Запад в нагнетании напряженности. Графики отключения электричества в Крыму в ближайшее время будут сокращены, сообщила Минэнерго. На полуострове продолжаются аварийно-восстановительные работы по стабилизации энергетической инфраструктуры после массированной атаки со стороны ВСУ в ночь на 24 июня. В Крыму и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации. Глава республики Сергей Аксенов объяснил, что это не означает каких-либо ограничений для граждан и введения комендантского часа, а позволяет намного быстрее, чем в обычных условиях, закупать генераторы и топливо, проводить аварийно-восстановительные работы. Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты. Мера распространяется исключительно на владельцев сайтов, будь то юридические или физические лица, а не на самих пользователей. По действующему законодательству на территории России авторизация пользователей должна проводиться с использованием отечественного номера телефона, единого портала госуслуг, биометрической системы или иной информационной системы, владельцем которой выступает гражданин России или российское юридическое лицо. Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По словам американского лидера, Исламская республика выпустила по меньшей мере 4 беспилотника по судам. Дрон попал в верхнюю палубу одного из них. При этом еще 3 аппарата были ликвидированы. Соединенные Штаты и страны Персидского залива накануне в совместном заявлении сообщили, что отвергают введение любых санкций за использование Ормузского пролива, так как он должен быть неограниченным и свободным для судоходства. Владимир Путин поручил организовать в школах изучение обязательное обсуждение картин из списка 100 лучших советских и российских художественных фильмов, сообщили в Кремле. Этим займется Минпросвещение совместно с исполнительными органами власти регионов. Поручение должно быть выполнено до начала нового учебного года, к 30 августа. Владимир Путин также поручил подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты о поддержке российского кино и регулировании проката иностранных фильмов. Это должно быть сделано до 25 сентября. Популярный телеграм-канал «Радио NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.
3: Рома, Рома, Рома, Рома. Радио «Родных дорог» представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
4: Всем салют, это группа «Бандерас».
5: Всем привет, это «Ёлка».
6: Всем привет, мы группа «Блестящие».
3: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: В Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи обсудили обеспечение устойчивого снабжения потребителей столицы топливом. Как сообщили в правительстве, эта тема стала ключевой, так как Москва остается одним из крупнейших потребителей нефтепродуктов в стране. Новак и Собянин рассмотрели механизмы оперативного мониторинга запасов топлива, логистики поставок и ценовой динамики. Это необходимо для своевременного реагирования на изменения рыночной ситуации и нивелирования риска возникновения локальных дисбалансов, отметили в Кабмине. Вице-премьер также поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и компаниями проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка для сохранения его стабильности. Подача электричества в Севастополе восстановлена, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В Крыму и Севастополе с утра 25 июня вели графики отключения электроснабжения после массированной атаки ВСУ. Как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате ударов на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура. Минэнерго сегодня пообещало сократить действие графиков. На полуострове продолжаются аварийно-восстановительные работы по стабилизации энергетической инфраструктуры. В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации. Турция хочет скорейшего завершения конфликта между Россией и Украиной и готова вновь организовать переговоры делегаций. Об этом заявил министр иностранных дел Хакан Фидан. Он отметил, что сейчас наблюдается стагнация дипломатического процесса, усиление конфликта. Стороны сосредоточились на достижении военных успехов. Как подчеркнул Фидан, дипломатический процесс необходимо как можно скорее возобновить. Соединенные Штаты ведут пошлины в 100% на любые импортируемые товары из стран Европы, которые одобрят налог на цифровые услуги от американских компаний, пригрозил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что эта пошлина отменяет действие торговых соглашений, заключенных с конкретной страной, независимо от того, были ли они реализованы, подписаны или нет. Президент США отметил, что некоторые из стран Европы близки к введению такого налога для американских технологических компаний. Ранее Трамп заявил, что США начнут новую торговую войну с Францией, если Париж не отменит цифровой налог на американские технологические гиганты. Гастроли национального балета «Куба» пройдут в России в сентябре. Об этом сообщило Министерство культуры после встречи замглавы ведомства Андрея Малышева с советником министра культуры Кубы Фернандо Рохаса Гутьереса. Представители Кубы принимают участие в 15-м международном конкурсе артистов балета, который стартовал накануне в Москве. Кубинская сторона отметила высокий уровень главного балетного конкурса страны и выразила заинтересованность в участии специалистов из России в Гаванском международном фестивале балета, который состоится осенью. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Танцевально.
4: Хитово.
3: Кайфово.
4: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым
3: продолжается.
4: Только

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Танцевально.
3: Хитово.
2: Кайфово.
3: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио «Родных дорог».

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Самолет с российскими военными, которые вернулись в рамках обмена с Украиной, приземлился вечером в Подмосковье. Минобороны ранее сообщило об обмене военнопленными по формуле 160 на 160. В качестве посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты. Российские бойцы получили первичную медицинскую и психологическую помощь в Беларуси и отправились на родину. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова анонсировала также новую акцию по воссоединению семей в России и на Украине в ближайшие дни. Средства противовоздушной обороны за 6 часов ликвидировали 68 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами, сообщила Минобороны. Дроны сбили над 6 областями, столичным регионом, а также над Крымом, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями. В первой половине дня был сбит 61 дрон. При этом ночью уничтожили 660. Сергей Собянин сообщил о ликвидации 51 дрона на московском направлении с начала суток. Начальник управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентин Цупрун задержан на рабочем месте по подозрению в коррупции, подтвердили в пресс-службе ведомства. Минпромторг оказывает активное содействие следственным органам. В прошлом году правоохранители задержали директора департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова. Его также подозревали в коррупции. Дональд Трамп посоветовал соотечественникам не верить обещаниям крайне левых американских политиков, которых он назвал коммунистами. Президент США заявил, что посвятит этому позднее свое выступление. По его словам, идеалы коммунизма звучат привлекательно, однако на практике он не жизнеспособен. Спустя 2 или 3 года жизни при коммунизме все в стране ломается, и тогда вы начинаете жить в нищете, у вас не будет ни еды, ни жилья, ни армии, написал Трамп в своей соцсети. Также он отметил, что сторонники коммунизма убивают тех, кто выступает против них. Это важный элемент их идеологии. Он раскритиковал своих оппонентов из Демократической партии за то, что те, по его мнению, не ведут борьбу против сторонников коммунизма в собственных рядах. Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» за 20 лет стал авторитетной площадкой, которая открывает российским зрителям выдающиеся произведения мирового авторского кино. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова в видеообращении к участникам и гостям на открытии 20-го киносмотра. Он будет проходить в Иванове, Юрьевце и других городах Ивановской области. В программу юбилейного смотра вошли международный конкурс, программы российского кино, а также внеконкурсные кинопоказы, концерты, творческие встречи, презентации книг и специальные проекты. В международный конкурс вошли 8 фильмов, созданных кинематографистами из 10 стран. Киносмотр был учрежден правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры в честь 75-летия со дня рождения режиссера Андрея Тарковского. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В Абакане около 300 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: в Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи обсудили обеспечение устойчивого снабжения потребителей столицы топливом. Как сообщили в правительстве, эта тема стала ключевой, так как Москва остается одним из крупнейших потребителей нефтепродуктов в стране. Новак и Собянин рассмотрели механизмы оперативного мониторинга запасов топлива, логистики поставок и ценовой динамики. Это необходимо для своевременного реагирования на изменения рыночной ситуации и нивелирования риска возникновения локальных дисбалансов, отметили в Кабмине. Вице-премьер также поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и компаниями проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка для сохранения его стабильности. Подача электричества в Севастополе восстановлена, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В Крыму и Севастополе с утра 25 июня ввели графики отключения электроснабжения после массированной атаки ВСУ. Как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате ударов на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура. Минэнерго сегодня пообещало сократить действие графиков. На полуострове продолжаются аварийно-восстановительные работы по стабилизации энергетической инфраструктуры. В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации. Турция хочет скорейшего завершения конфликта между Россией и Украиной и готова вновь организовать переговоры делегаций. Об этом заявил министр иностранных дел Хакан Фидан. Он отметил, что сейчас наблюдается стагнация дипломатического процесса, усиление конфликта. Стороны сосредоточились на достижении военных успехов. Как подчеркнул Фидан, дипломатический процесс необходимо как можно скорее возобновить. Соединенные Штаты ведут пошлины в 100% на любые импортируемые товары из стран Европы, которые одобрят налог на цифровые услуги от американских компаний, пригрозил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что эта пошлина отменяет действие торговых соглашений, заключенных с конкретной страной, независимо от того, были ли они реализованы, подписаны или нет. Ранее Трамп заявил, что США начнут новую торговую войну с Францией, если Париж не отменит цифровой налог на американские технологические гиганты. Гастроли национального балета «Куба» пройдут в России в сентябре. Об этом сообщило Министерство культуры после встречи замглавы ведомства Андрея Малышева с советником министра культуры Кубы Фернандо Рохаса Гутьереса. Представители Кубы принимают участие в 15-м международном конкурсе артистов балета, который стартовал накануне в Москве. В этом году он посвящен выдающемуся хореографу Юрию Григоровичу. Кубинская сторона отметила высокий уровень главного балетного конкурса страны и выразила заинтересованность в участии специалистов из России в Гаванском международном фестивале балета, который состоится осенью. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: из сборника «Союз-11». 1994 год.
1: Игорь Саруханов, желаю тебе...

0: В 2004 году кинорежиссер Александр Митта снял в городе Выкса многосерийный фильм «Лебединый рай».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Самолет с российскими военными, которые вернулись в рамках обмена с Украиной, приземлился вечером в Подмосковье. Минобороны ранее сообщила об обмене военнопленными по формуле 160 на 160. В качестве посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты. Российские бойцы получили первичную медицинскую и психологическую помощь Беларуси и отправились на родину. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова анонсировала также новую акцию по воссоединению семей в России и на Украине в ближайшие дни. Средства противовоздушной обороны за 6 часов ликвидировали 68 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами, сообщила Минобороны. Дроны сбили над 6 областями, столичным регионом, а также над Крымом, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями. В первой половине дня был сбит 61 дрон. При этом ночью уничтожили 660. Сергей Собянин сообщил о ликвидации 51 дрона на московском направлении с начала суток. Начальник управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентин Супрун задержан на рабочем месте по подозрению в коррупции, подтвердили в пресс-службе ведомства. Минпромторг оказывает активное содействие следственным органам. В прошлом году правоохранители задержали директора департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова. Его также подозревали в коррупции. Дональд Трамп посоветовал соотечественникам не верить обещаниям крайне левых американских политиков, которых он назвал коммунистами. Президент США заявил, что посвятит этому позднее свое выступление. По его словам, идеалы коммунизма звучат привлекательно, однако на практике он не жизнеспособен. Спустя 2 или 3 года жизни при коммунизме все в стране ломается, и тогда вы начинаете жить в нищете, у вас не будет ни еды, ни жилья, ни армии, написал Трамп в своей соцсети. Также он отметил, что сторонники коммунизма убивают тех, кто выступает против них. Это важный элемент их идеологии. Он раскритиковал своих оппонентов из Демократической партии за то, что те, по его мнению, не ведут борьбу против сторонников коммунизма в собственных рядах. Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» за 20 лет стал авторитетной площадкой, которая открывает российским зрителям выдающиеся произведения мирового авторского кино. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова в видеообращении к участникам и гостям на открытии 20-го киносмотра. Он будет проходить в Иванове, Юрьевце и других городах Ивановской области. В программу юбилейного смотра вошли международный конкурс, программы российского кино, а также внеконкурсные кинопоказы, концерты, творческие встречи, презентации книг и специальные проекты. В международный конкурс вошли 8 фильмов, созданных кинематографистами из 10 стран. Киносмотр был учрежден правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры в честь 75-летия со дня рождения режиссера Андрея Тарковского. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Группа «Восток». До встречи!

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Васюки из романа «12 стульев» — это прообраз города Козьмодемьянск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Алсу» в честь дня рождения.

0: пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Весь мир тобою окутан, ты мой счастливый случай. Хорошая погода, а завтра будет лучше.
2: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В Бийске при безоблачной погоде можно рассмотреть полет ракетоносителей, запущенных с космодрома Байконур.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерия Сюткина и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нет.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Один из старейших зоопарков России, основанный в 1896 году, находится в Калининграде. Здесь можно встретить более 300 видов животных, а сам зоопарк является культурным и историческим наследием города.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.